0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. По избежанию кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбово-штурмовой удар. Римы остров. Я русский корабль. Повторяю. Предлагаю сложить оружие, сдаться, иначе по вам будет нанесен удар. Как поняли меня, прием. Русский военный корабль.

по избежании кровопролития и неоправданных жертв. В противном случае вам будет нанесен бомбардировщик.